Они с вами с тем океаном, да не думаешь, там он думает, деньгами лицом, с тем океаном.